0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 14 августа в этнокомплексе Тургаяк в Миасе пройдет бизнес-лагерь «Проэкспорт» для предпринимателей-экспортеров. Участники обсудят выход на международные рынки, государственную поддержку, расчеты, маркетплейсы и торговлю с Китаем. Участие бесплатное, места ограничены. Регистрация на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Для участников также организуют трансфер. В Челябинской области продолжаются плановые медосмотры и онкоскрининги. Диспансеризация позволяет своевременно диагностировать заболевания, на которые приходится около 70% преждевременных смертей. Сегодня в комплекс входит исследование на гепатит С для граждан старше 25 лет, а для женщин от 21 года до 49 лет доступна репродуктивная диспансеризация с ПЦР-тестом на вирус папилломы человека. Пройти проверку за счет средств ОМС может каждый житель региона старше 18 лет, имея при себе паспорт и медицинский полис. На месяц раньше запланированного срока завершится обновление дороги на подъезде к поселку Долгодеревенскому. Ход масштабных работ проверили представители областного Миндортранса и вице-спикер законодательного собрания Андрей Шмидт. На 5 километрах трассы уже смонтировали 178 светодиодных светильников, обустроили тротуар для пешеходов и готовят к запуску новый светофор. Как отметили инспекторы, своевременная инфраструктура позволит существенно снизить аварийность. Обновление участка проходит по региональной программе «Светлый регион», в рамках которой до 2028 года освещением оснастят 144 пешеходных перехода по всей области. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети – меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Доброе утро, дорогие друзья! С пятницей вас встречаем этот день вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Пусть этот чудесный день будет для вас хорошим, удачным и очень комфортным. Оставайтесь с нами на одной волне.

Sunshine's Better от Blank Jones, а также Мика Роуча только что в эфире Радио Стоун. 7:36 в Челябинске, дорогие друзья. Скажу несколько слов о погоде за окном. Сейчас в Челябинске 16 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометра поднимутся до 24 градусов Цельсия. Нас ожидает слабый дождь, а также возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому, дорогие друзья, планируйте, пожалуйста, свой день, одевайтесь по погоде и, конечно, возьмите с собой хорошее настроение.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз.

0: Джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают Землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Michael Learns to Rock Someday в эфире Радио 100 в Челябинске 7 часов 54 минуты. Завершаем этот прекрасный пятничный час с музыкой высшей пробы. Следующий час. Начнем с новостей региона от Елены Трубниковой. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Давайте создавать настроение этого дня вместе. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Плюс на Радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ветеран спецоперации из мяса Ренат Габидуллин представит Южный Урал на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Мастер с автозавода «Урал» выиграл региональный этап в номинации «Второй старт», опередив коллег из Магнитогорска и Челябинска. В октябре южноуралец поборется за главную награду федерального финала – 1 миллион рублей. Как подчеркнули в Управлении по труду и занятости региона, этот конкурс помогает вернувшимся со службы бойцам делиться профессиональным опытом и развиваться в мирной жизни. 46 кинологов со всей России приехали в Челябинскую область на 7-е открытые соревнования собак-спасателей. Служебным собакам предстоит найти спрятанных в лесу и на завалах людей в рамках 4 сложных этапов, включая ночные поиски и имитацию чрезвычайной ситуации в детском лагере. Организаторы отмечают существенный рост мастерства четвероногих участников. Так, на завале собаки нашли 2 пострадавших вместо 1, а во время ночного этапа успешно обнаружены 3 человека, тогда как в прошлый раз этот рубеж никто не прошел. В родильном отделении Еманжелинской районной больницы заработала новая система проверки слуха у новорожденных. Метод отоакустической эмиссии позволяет выявить риски нарушений слуха на самых ранних этапах, до выписки ребенка домой. Это дает возможность оперативно приступить к лечению. Обновление медицинской техники в больнице состоялось в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства». И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:13 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы с вами услышим композицию «Miss You» в исполнении Карлы Бруни. Это кавер на одноименный хит «The Rolling Stones» в таком нежном, немножко игривом звучании. Надеюсь, что эта композиция вызовет у вас много приятных эмоций. Далее в этом часе вас ждут Энрике Иглесиас, Крис Ри и Том Гейбл. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом года всего за 7 дней, и жители Китая продают права на собственные лица авторам и сериалов. За 7 дней в прокате «Человек-паук. Новый день» собрал 1 миллиард 155 миллионов долларов, из которых 449 миллионов принес рынок Северной Америки. Об этом сообщает Variety. Продолжение истории о «Человеке-пауке» с Томом Холландом и Зендайей стало самым кассовым релизом года. По мировым сборам оно обошло диснеевскую историю «Игрушек 5», заработавшую с июня 1 миллиард 67 миллионов. Новый «Человек-паук» установил сразу несколько кассовых рекордов. Ему быстрее всего удалось собрать 400 миллионов долларов в Северной Америке. На это потребовалось 4 дня. Отметку в 1 миллиард долларов картина преодолела за 6 дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям. Финал», которые в 2019 году заработали 1 миллиард 200 миллионов долларов за первые 3 дня проката. Мировые сборы картины за первые выходные составили 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории. Глава Marvel Studios Кевин Файги связал успех картины с популярностью самого человека Паука и Томом Холландом. По его словам, герои Марвел продолжают меняться вместе со временем, а Питер Паркер остается одним из сильнейших персонажей студии.
0: Exclusive News.
1: Жители Китая продают права на собственный облик авторам и сериалов и рекламы. Об этом сообщил Rest of World. По словам СМИ, за участие своих цифровых двойников в шоу и роликах люди получают от 15 до 700 долларов. При этом активно развивающаяся индустрия микросериалов уже почти полностью перешла на работу с AI-артистами. В связи с этим в Китае появились платформы с каталогами лиц, к примеру, NewClow. На них кинематографисты подбирают по фотографиям героев для будущих проектов, ориентируясь на жанр – триллер, комедию или мелодраму. Люди, превращающие себя в AI-актеров, могут выбирать, в каких именно проектах задействуют их лица. Среди возможных вариантов – реклама, видеоигры и вертикальные сериалы. Создатели сервисов по поиску лиц для AI-артистов считают, что позволяют актерам и моделям зарабатывать, не отказываясь от офлайн-карьеры. Они позиционируют свои продукты как инструмент контроля над собственным образом. Кроме того, авторы микродрам сталкиваются с критикой, когда используют полностью сгенерированных героев. По мнению многих зрителей, такие персонажи выглядят однообразно, и потому их пытаются заменить на человеческие лица.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Том Гейбл с композицией «Cruising» только что подарил такое прекрасное, спокойное, умиротворенное пятничное настроение. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы тоже это почувствовали, тем более, что сегодня последний рабочий день на этой неделе. Даже если вы работаете не пятидневку, все равно эта мысль немножечко греет. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения и прекрасной пятницы.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: Почти 9 утра в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем очередной музыкальный пятничный час. Следующий час начнем с мировых новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс-тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Платежи за жилищно-коммунальные услуги можно будет получать через госуслуги с 1 сентября 2027 года. По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, электронный формат будет подключаться исключительно по желанию самого гражданина. Бумажные квитанции также останутся в обиходе для тех, кто предпочитает традиционные почтовые уведомления. Публикацией счетов на портале займутся управляющие и ресурсно-снабжающие организации после заключения договоров с оператором системы. Россия поддержала открытие новых авиарейсов из столицы Казахстана в приграничные города нашей страны. В МИД Российской Федерации заявили, что Москва приветствует решения, направленные на укрепление экономических связей и туризма. Ранее связать Астану с российскими городами с населением от 500 тысяч человек предложил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на форуме в Омске. Как подчеркивал Владимир Путин, параллельно обе страны продолжают увеличивать пропускную способность пограничных таможенных терминалов и развивать транспорт. Сообщение. Дональд Трамп подписал указы об ограничении гражданства США по рождению и запрете родового туризма. Новые правила лишают права на паспорт детей сотрудников иностранных дипмиссий, зарубежных лоббистов и участников коммерческих схем за границей. Иностранцам, подозреваемым в попытке родить ребенка на территории США ради гражданства, грозит отмена визы и пожизненный запрет на въезд. Предыдущие попытки ввести подобные ограничения были отменены судами, которые сослались на 14-ю поправку в американской конституции. Россияне заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы в прыжках в воду. Спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награду. Первое место заняла команда Италии, вторыми стали немцы. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. В оставшиеся дни атлеты разыграют медали в плавании на открытой воде, хайдайвинге и плавании. Российские спортсмены выступают на турнире в Париже в нейтральном статусе.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Хуана Садьос Липидо в эфире Радио 100. Такие прекрасные латинские ритмы у нас только что прозвучали, заряжающие хорошим настроением прямо сейчас. Перри Кома и Magic Moments в мировом бестселлере. Дорогие друзья, пусть сегодня у вас произойдет что-то чудесное и замечательное. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, отличного дня и до встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере, и американский стартап создал футболку, которую можно не стирать месяц. Американский режиссер Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника» и «Аватара», начал разрабатывать финальный проект в своей карьере. Он поделился, что составил список всех проектов, которые мог бы реализовать, и задал себе вопрос, какой из них принесет наибольшую пользу. Кэмерон надеется, что его последний фильм улучшит мир и будущее для его детей. «Я еще не принял никаких решений, я все еще нахожусь в переходном состоянии и планирую, так сказать, заключительный акт. И я не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или 20 лет», – отметил он. По слухам, у Кэмерона порядка 10 потенциальных проектов. Среди них давно экранизация «Призраков Хиросимы», давно анонсированный сиквел «Алиты 2», «Терминатор 6» и ремейк «Фантастического путешествия». Кроме того, постановщик все еще не завершил сагу «Аватар». Кэмерон не исключает, что четвертый фильм серии все же сможет увидеть свет.
0: Exclusive News.
1: Стартап Helion создал футболку, которую, как утверждается, можно не стирать более 30 дней. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретет неприятный запах. Такое свойство футболки должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Наиболее важными из них являются медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит пористые минералы, поглощающие запахи. Похожий материал используют в наполнителях для кошачьих туалетов. Еще два секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Компания предлагает покупателям футболки с тремя уровнями защиты от запаха. Трехдневная версия, бюджетная, версия стандарт, которая может прослужить 2 недели, и макс, сохраняющая свежесть в течение месяца. Последняя стоит $79.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Гарри Стайлз «Сателлайт» только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, 9 часов 44 минуты в Челябинске. Продолжаем нашу прекрасную музыкальную летнюю пятницу. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего настроения, спокойного дня, ну и, конечно, ярких впечатлений. Оставайтесь с нами на одной волне, ведь у нас много хорошей музыки.

0: Несравненная Тина Тёрнер в эфире Радио 100. Завершим этот час в компании Кейко Мацуи, а следующий начнем с новостей от Елены Трубниковой. Кроме того, в следующем часе вас ждет интервью нашего главного редактора Кристины Вовченко с Павлом Михайловым, директором Камерного театра. Так что уже совсем скоро мы узнаем, какой будет новый сезон в Камерном. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас интересно.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Город Миньяр Челябинской области сегодня отмечает 255-ю годовщину со дня основания. Населенный пункт возник в 1771 году при строительстве железодательного завода у впадения реки Миньяр в Сим. Поздравляя жителей с юбилеем, губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что сегодня Миньяр успешно сочетает богатые промышленные традиции и туристическую привлекательность. Город считается одним из основоположников горнолыжного спорта на Урале, а его крутые склоны, пещеры и природные памятники ежегодно привлекают тысячи любителей активного отдыха. Сегодня, 7 августа, на трассе М5 «Урал» в Челябинской области дважды ограничат движение транспорта. Проезд в районе поселка Шарлаш полностью закроется с 11 до 11.20 утра и с 15 до 15.20 часов по местному времени. Ограничения связаны со строительными работами и прокладкой кабеля. В Уралупрофтодоре просят водителей заранее рассчитывать время в пути с учетом 20-минутных технологических перерывов. В Челябинске задержан мужчина, напавший на ребенка в микрорайоне «Вишневая горка». Неизвестный заблокировал путь мальчику, отобрал сумку и приглашал поехать вместе с ним. Защитить ребенка смогли прохожие, после чего прибывшие полицейские задержали нападавшего. В настоящее время задержанный находится в центральном отделе полиции, где сотрудники МВД устанавливают причины его поступка. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:21 в Челябинске, дорогие друзья. С вами у микрофона сегодня Соня Дегтярева. Желаю вам легкой пятницы, хорошего настроения и море положительных эмоций. Оставайтесь с нами на одной волне. Если вдруг поблизости у вас не оказалось радиоприемника, это не беда. Вы всегда можете настроиться на волну радио 100 с умной колонкой, а также прослушать нашу трансляцию в группе ВКонтакте или на сайте 100fm.ru. Так что оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом года всего за 7 дней, и жители Китая продают права на собственные лица авторам и сериалов. За 7 дней в прокате «Человек-паук. Новый день» собрал 1 миллиард 155 миллионов долларов, из которых 449 миллионов принес рынок Северной Америки. Об этом сообщает Variety. Продолжение истории о «Человеке-пауке» с Томом Холландом и Зендайей стало самым кассовым релизом года. По мировым сборам оно обошло диснеевскую историю «Игрушек 5», заработавшую с июня 1 миллиард 67 миллионов. Новый «Человек-паук» установил сразу несколько кассовых рекордов. Ему быстрее всего удалось собрать 400 миллионов долларов в Северной Америке. На это потребовалось 4 дня. Отметку в 1 миллиард долларов картина преодолела за 6 дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям. Финал», которые в 2019 году заработали 1 миллиард 200 миллионов долларов за первые 3 дня проката. Мировые сборы картины за первые выходные составили 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории. Глава Marvel Studios Кевин Файги связал успех картины с популярностью самого человека Паука и Томом Холландом. По его словам, герои Марвел продолжают меняться вместе со временем, а Питер Паркер остается одним из сильнейших персонажей студии.
0: Exclusive News.
1: Жители Китая продают права на собственный облик авторам и сериалов и рекламы. Об этом сообщил Rest of World. По словам СМИ, за участие своих цифровых двойников в шоу и роликах люди получают от 15 до 700 долларов. При этом активно развивающаяся индустрия микросериалов уже почти полностью перешла на работу с AI-артистами. В связи с этим в Китае появились платформы с каталогами лиц, к примеру, NewClow. На них кинематографисты подбирают по фотографиям героев для будущих проектов, ориентируясь на жанр – триллер, комедию или мелодраму. Люди, превращающие себя в AI-актеров, могут выбирать, в каких именно проектах задействуют их лица. Среди возможных вариантов – реклама, видеоигры и вертикальные сериалы. Создатели сервисов по поиску лиц для AI-артистов считают, что позволяют актерам и моделям зарабатывать, не отказываясь от офлайн-карьеры. Они позиционируют свои продукты как инструмент контроля над собственным образом. Кроме того, авторы микродрам сталкиваются с критикой, когда используют полностью сгенерированных героев. По мнению многих зрителей, такие персонажи выглядят однообразно, и потому их пытаются заменить на человеческие лица.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10:35 в Челябинске. Друзья, продолжаем встречать нашу музыкальную пятницу. Я надеюсь, что ваше настроение прекрасное и день проходит легко, ведь сегодня замечательный, погожий летний денек. Так что мы продолжаем врываться в это лето с нашей рубрикой Summertime. В ней мы услышим композицию The Shadow of Your Smile. Давайте насладимся этим прекрасным августом, последним летним месяцем и возьмем от него все самое-самое лучшее. Впереди нас ждут прекрасные теплые выходные. Дорогие друзья, отличного вам настроения. Встретимся в эфире совсем скоро.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: В Челябинске открывается новый театральный сезон 2026-2027. Первые спектакли запланированы уже на август, а многие учреждения начали делиться планами на ближайшее время. Своими планами нового 38-го сезона поделится Камерный театр. В гостях в студии Радио 100 директор Камерного театра Павел Михайлов. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Новый театральный сезон – это всегда такое особое предвкушение для зрителя. Какой он будет в этом году, какие премьеры запланированы и какие любимые спектакли включены?
2: Сезон будет для нас непростым, потому что у нас идет капитальный ремонт, и мы в гостях работаем. Основная наша площадка – это Дворец культуры «Амбассадор», который находится на улице Российской, рядом с бассейном, рядом с перекрестком с проспектом Победы. И мы начинаем традиционно рано, спектакли мы уже играем в августе. Но а в конце сентября мы представим первую такую премьеру. Это наша режиссерская лаборатория. 5 режиссеров приезжают к нам для того, чтобы поставить Гамлета. Пьеса состоит из 5 актов. Каждый акт – это свой режиссер. И так интересно будет, что в каждом акте будет свой Гамлет. И даже в одном из актов будет Гамлет-женщина. Что у нас получится, мы покажем 30 сентября. И зрители будут голосовать. Голосовать, продолжить ли нам эту работу, превратить ли ее в спектакль или забыть как страшный сон. Ну а затем уже в декабре мы представим нашу новогоднюю сказку, и это будет очень такая родная, наверное, нам всем история по мотивам сказок Шергина. «Волшебное кольцо», тот самый хрустальный мост, который через реку появляется, и тот самый невероятный язык у героев. Вот, в общем, вот это вот будет премьера. Но то, что будет происходить во второй половине сезона, это пока что наши такие планы, которые мы подтверждаем.
1: Слушатели Радио 100, конечно же, являются искушенными театралами и, конечно, знают про ремонт в основном здании. А как для вас вот эта вот новая территория, отсутствие родных стен, такой новый формат, какие-то смелые решения художественные вы заявили на этот сезон?
2: Вообще подстегивают новые обстоятельства для того, чтобы как-то видоизменяться. И наша задача вот была первая – приспособить здание Дворца культуры, пусть и очень красивого, 32-го года постройки, да, такого советского, с лепниной, но мы его технически сегодня приспосабливаем, продолжаем это делать. Не скажу, что есть какие-то вот технологические прорывы, но, по крайней мере, все наши спектакли становятся более мобильными. Мы продолжаем делать хорошие большие декорации, шить прекрасные костюмы, но при этом теперь наши спектакли могут встать на любую площадку. И раньше была такая проблема, что мы сделали спектакль, он вписался ровно на нашу сцену, и все, и мы его не можем никуда вывести, потому что справа у нас дверь, в определенном месте люк, тут, значит, подъемное устройство, а вот сейчас вот попробуй-ка сделай без всего этого спектакль на обычной пустой голой сцене.
1: Да, потому что вообще сцена камерного, она от всех театров отличается, она такая интересная, всегда была.
2: Была, это правильное слово.
1: Да, все впереди, будет какая-то новая сцена.
2: Будет видоизмененная сцена, потому что мы делаем наш театр более современным и более удобным. Сцена у нас была очень высокая, и зеркало сцены, так называемое, да, то есть вот эта вот арка первая, которую видят зрители, оно было не очень высоким. Теперь наша сцена чуть-чуть утопится вниз, под ней появится самый настоящий театральный трюм, которого у нас не было. В нем будут встроены специальные люки провала, так называемые, благодаря которым может подниматься или опускаться внезапно под сцену или из-под сцены артист. И подъемную устройства будут новые, которые будут на специальных пультах управления неручного привода. Будут более удобные кресла, будет новая система звука, новый свет. То есть вот у нас театр будет заново переупакован.
1: Как повлияла вот эта кочевая жизнь, так скажем, на репертуар в целом театра?
2: Мы пытаемся сохранить наш репертуар и приспособить его к новой площадке во Дворце культуры «Амбассадор». И мы очень рады, когда наши зрители, и постоянные, и непостоянные, приходят к нам, потому что зритель привыкает, как правило, приходить в определенное место, вот на улицу Цвилинга, 15, и в другое место не всегда все идут, да, за театром. И я прямо хочу обратиться к нашим зрителям, что приходите к нам. Не бойтесь нового пространства. Оно, может быть, даже знакомые вам спектакли сделало совершенно другими. И это будет настоящее открытие. Приходите к нам, и мы рады вашей поддержке. Для нас это очень важно.
1: Вы упомянули про режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Это как из новинок, да, этого сезона. Также у вас есть премьерный спектакль «Буря», который в том году, получается, была премьера, и этот сезон тоже открывается «Бурей». Спектакль символичный в связи с реконструкцией театра, самого здания. Как вообще вот для труппы именно вот его сюжет, как он перекликается с вот этой ситуацией, с вашей?
2: Скорее всего, даже, может быть, не с этой ситуацией, потому что самая главная тема спектакля – тема прощения. И это, скорее всего, вообще каждого касается из нас. Уметь прощать, уметь принимать. Мы не всегда умеем, и груз вот этого неприятия, он зачастую отравляет нашу жизнь. И вот есть такая светлая, очень легкая какая-то лирическая тема в этом спектакле, и вот она как раз дает нам вот это настроение уметь принимать те условия, в которых мы сегодня оказались. И я хочу сказать нашей труппе большое спасибо за то, как они в эти условия погрузились и не впали в панику, да, не стали, значит, вот как-то вот обращать внимание на какие-то неудобства, а наоборот, очень активно включаются в творческую работу и приносят актеры свои предложения. У нас самостоятельные работы какие-то возникают. То есть вот труппа в очень такой собранной, хорошей ситуации сейчас.
1: Павел Геннадьевич, вы приоткрыли завесу, как будет выглядеть театр скоро, да? Когда это случится? Челябинск будет уже культурной столицей 2027. Насколько это будет связано вот с открытием тоже нового здания?
2: Мы очень верим и надеемся, что именно в этот год, год культурной столицы, Камерный обретет обновленное здание и обновленное по всем статьям. Потому что на самом деле не только зрительный зал, не только сцена, но и все закулисное пространство будет подвергнуто масштабной переделке. И малая сцена у нас появится более комфортная. И возникнут очень красивые интерьеры в зрительской части, на первом этаже, на втором этаже. И будет переформатирована наша актерская часть. Я надеюсь, что этот праздник хотя бы в конце 27-го года произойдет, когда строители передадут нам готовое здание. Да, возможно, оно будет наполняться оборудованием еще и в 28-м году. Да, возможно, первые спектакли мы сыграем только в 28-м. Но в 27-м, если все пойдет по плану, думаю, что как минимум мы сделаем какую-то экскурсию для тех, кто хочет увидеть, как изменился театр.
1: У вас же были, получается, экскурсии театральные?
2: Да, у нас были театральные экскурсии, и мы с большим удовольствием встречали наших зрителей, потому что всем интересно заглянуть за кулисы. Да, всем интересно увидеть, как вообще делается театр изнутри. И вот те, кто видел наш театр, я думаю, что они вообще не узнают это пространство. Потому что даже наши артисты, глядя на мои фотографии, которые я периодически размещаю у себя в соцсетях со стройки, они уже не понимают, где это. Настолько масштабные перемены. Мы понижаем уровень полов, мы выравниваем его. Если помнят наши постоянные зрители, там у нас подиумы были в фойе и лесенки. И, ну, это не очень удобно для того, чтобы, там, допустим, маломобильным группам населения как-то передвигаться. Это не очень удобно, когда мы елки проводим. Хоровод-то водить неудобно. Там же ступеньки постоянные. Теперь все будет выровнено. Благодаря этому будут подниматься потолки. Будет больше воздуха. А наш стиль модерн нашего здания, он будет подчеркнут и немножко даже преувеличен. И вот эта вот безумная красота должна просто сшибать с ног наших гостей. И я думаю, что будем показывать это.
1: Ну, мы все в предвкушении этого и будем ждать открытия здания театра, будем ждать этого праздника. Спасибо большое вам за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор Камерного театра Павел Михайлов. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Сэм Райджа и Брайан Мэй «Fought and Lost» в эфире Радио 100. Дорогие друзья, я, Соня Дегтярева, желаю вам сегодня не потеряться в делах и рабочих задачах, а насладиться прекрасной летней пятницей. Пусть ваш день будет легким, комфортным и проходит в хорошей компании Радио 100. Мы всегда вам рады, поэтому настраивайтесь с нами на одну волну.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Екатеринбурге из-за падения беспилотников загорелся склад компании «Валберес». Из здания эвакуировали 800 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Всего над Свердловской областью сбили 8 дронов, 3 из которых упали на крышу логистического центра. В настоящее время на месте работают пожарные и оперативные службы, а прием новых грузов на складе временно приостановлен. Число наркопреступлений в России за первое полугодие упало на 39%, однако реальное количество нарушителей почти не изменилось. Как отмечают аналитики, резкое снижение показателей связано с новым подходом Верховного суда к учету закладок. Ранее за каждую спрятанную порцию из одной партии возбуждалось отдельное уголовное дело, из-за чего статистика искусственно росла. Теперь же раскладка одной партии чаще считается единым преступлением. Однако в Собвезе отмечают двукратное падение преступности среди несовершеннолетних и снижение объема ввозимого героина из-за спада афганского трафика. В России планируют ввести единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных граждан. По словам советника президента Российской Федерации Елены Ямпольской, проект концепции уже разработан. Сейчас иностранные абитуриенты также сдают русский язык, но содержание и формат испытания каждый университет определяет самостоятельно. Новый экзамен призван унифицировать требования к уровню владения языком для всех поступающих из-за рубежа. Робота для посадки растений разработала московская школьница Софья Быкова. Новое устройство призвано ускорить озеленительные работы и справиться с дефицитом кадров в сфере благоустройства. Робот оснащен специальным манипулятором, который выкапывает в земле ямы и помещает туда горшки с саженцами. Первые испытания прошли успешно. В ближайшее время разработчица намерена интегрировать в систему искусственный интеллект и спутниковую навигацию, чтобы робот мог выполнять посадку полностью автоматически по загруженному плану. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: nostre paure.
1: Реклама на Радио 100.
2: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:21 в Челябинске, дорогие друзья, мы продолжаем наслаждаться музыкой 100% комфорта. В этом часе вас ждет много прекрасных исполнителей. Уже совсем скоро мы с вами услышим Селену Гомес, Инкогнито, Дайда. И вообще, каждый день мы с командой Радио Стоп подбираем для вас самые лучшие хиты разных лет, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Надеемся, что вам нравится наш выбор, и спасибо огромное, что вы каждый день проводите с нами на волне Радио 100. Хорошего дня, дорогие друзья, и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере, и американский стартап создал футболку, которую можно не стирать месяц. Американский режиссер Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника» и «Аватара», начал разрабатывать финальный проект в своей карьере. Он поделился, что составил список всех проектов, которые мог бы реализовать, и задал себе вопрос, какой из них принесет наибольшую пользу. Кэмерон надеется, что его последний фильм улучшит мир и будущее для его детей. «Я еще не принял никаких решений, я все еще нахожусь в переходном состоянии и планирую, так сказать, заключительный акт. И я не знаю, продлится ли этот заключительный акт год или 20 лет», — отметил он. По слухам, у Кэмерона порядка 10 потенциальных проектов. Среди них давно экранизация «Призраков Хиросимы», давно анонсированный сиквел «Алиты 2», «Терминатор 6» и ремейк «Фантастического путешествия». Кроме того, постановщик все еще не завершил сагу «Аватар». Кэмерон не исключает, что четвертый фильм серии все же сможет увидеть свет.
0: Exclusive News.
1: Стартап Heglion создал футболку, которую, как утверждается, можно не стирать более 30 дней. Компания заявляет, что все это время вещь будет оставаться свежей и не приобретет неприятный запах. Такое свойство футболки должны придать 7 элементов, содержащихся в ее ткани. Наиболее важными из них являются медь и серебро, обладающие антимикробными свойствами. Они должны уничтожать бактерии, вызывающие неприятный запах. Создатели футболки утверждают, что использовали вулканический пепел, который содержит пористые минералы, поглощающие запахи. Похожий материал используют в наполнителях для кошачьих туалетов. Еще 2 секретных элемента борются с гормональными и аммиачными запахами. Компания предлагает покупателям футболки с 3 уровнями защиты от запаха. 3-дневная версия, бюджетная, версия стандарт, которая может прослужить 2 недели, и макс, сохраняющая свежесть в течение месяца. Последняя стоит $79.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 11:36 в Челябинске. Друзья, продолжаем встречать нашу музыкальную пятницу. Я надеюсь, что ваше настроение хорошее и ваш день проходит отлично. Раскрасить его чуть более яркими красками нам поможет Анна Карам. Ну и, конечно, впереди в этом часе вас ждет много хорошей музыки. Не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Air Supply, Even the Nights Are Better, только что прозвучала в эфире Радио 100. Очень красивая, спокойная композиция. Надеюсь, что ваша пятница проходит так же спокойно и замечательно. В завершении часа насладимся инструментальной композицией Lily Was Here от Дэвида Стюарта и Кэнди Делфер. Сразу после Porter, Surround Me With Your Love. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. 50 южноуральцев получили награды из рук губернатора Алексея Текслера накануне 70-летия Дня строителя. Высоких званий, медалей и благодарностей удостоились строители, инженеры и архитекторы из Челябинска, Магнитогорска и других городов региона. Глава области подчеркнул, что перед строительным комплексом стоят серьезные задачи, которые успешно решаются благодаря системной работе, развитию профильного образования для молодежи и опыту ветеранов отрасли. Владимир Путин присвоил почетное звание мать-героиня Ольге Усовой из Челябинской области, воспитывающей 10 детей. Награда стала призванием огромного родительского труда семьи из Сосновского района, чей опыт уже не раз отмечался на региональном уровне. Ольга Усова стала 5-й жительницей Южного Урала, удостоенной этого звания. Наряду с высшим государственным статусом и льготами многодетной матери выплачивается единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Генеральный директор трактора Иван Савин получит медаль за заслуги перед Челябинской областью. Губернатор Алексей Текслер отметил спортивного руководителя за активную популяризацию хоккея в регионе. Напомню, Иван Савин возглавляет хоккейный клуб уже более 6 лет, а с прошлого года курирует и развитие футбольного клуба «Челябинск». Постановление о награждении было официально опубликовано сегодня, 7 августа.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: souviens. Si je me souviens, c'était au mois de juin. Au mois de juin, au mois de juin.
1: Реклама на Радио 100.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12 часов 13 минут в Челябинске. Только что великолепная Мадонна прозвучала в эфире Радио 100. А прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Get Lucky. Пусть сегодня вам повезет, и я очень желаю вам чувствовать себя самым счастливым человеком на планете в этот день. Хорошего дня, отличного настроения, дорогие друзья. Слушаем эту замечательную композицию в эфире Радио 100.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом года всего за 7 дней. И жители Китая продают права на собственные лица авторам и сериалов. За 7 дней в прокате «Человек-паук. Новый день» собрал 1 миллиард 155 миллионов долларов, из которых 449 миллионов принес рынок Северной Америки. Об этом сообщает Variety. Продолжение истории о «Человеке-пауке» с Томом Холландом и Зендайей стало самым кассовым релизом года. По мировым сборам оно обошло диснеевскую историю «Игрушек 5», заработавшую с июня 1 миллиард 67 миллионов. Новый «Человек-паук» установил сразу несколько кассовых рекордов. Ему быстрее всего удалось собрать 400 миллионов долларов в Северной Америке. На это потребовалось 4 дня. Отметку в 1 миллиард долларов картина преодолела за 6 дней. Быстрее это удавалось только «Мстителям. Финал», которые в 2019 году заработали 1 миллиард 200 миллионов долларов за первые 3 дня проката. Мировые сборы картины за первые выходные составили 932 миллиона долларов. Это второй результат в истории. Глава Marvel Studios Кевин Файги связал успех картины с популярностью самого человека Паука и Томом Холландом. По его словам, герои Марвел продолжают меняться вместе со временем, а Питер Паркер остается одним из сильнейших персонажей студии.
0: Exclusive News.
1: Жители Китая продают права на собственный облик авторам и сериалов, и рекламы. Об этом сообщил Rest of World. По словам СМИ, за участие своих цифровых двойников в шоу и роликах люди получают от 15 до 700 долларов. При этом активно развивающаяся индустрия микросериалов уже почти полностью перешла на работу с AI-артистами. В связи с этим в Китае появились платформы с каталогами лиц, к примеру, NewClow. На них кинематографисты подбирают по фотографиям героев для будущих проектов, ориентируясь на жанр – триллер, комедию или мелодраму. Люди, превращающие себя в AI-актеров, могут выбирать, в каких именно проектах задействуют их лица. Среди возможных вариантов – реклама, видеоигры и вертикальные сериалы. Создатели сервисов по поиску лиц для AI-артистов считают, что позволяют актерам и моделям зарабатывать, не отказываясь от офлайн-карьеры. Они позиционируют свои продукты как инструмент контроля над собственным образом. Кроме того, авторы микродрам сталкиваются с критикой, когда используют полностью сгенерированных героев. По мнению многих зрителей, такие персонажи выглядят однообразно, и потому их пытаются заменить на человеческие лица.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Брайан Адамс, Cloud No. 9, только что в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы себя чувствуете сегодня по-настоящему счастливым человеком, ведь вы проводите время в прекрасной компании Радио Стом. Сегодня пятница, за окнами отличная погода, а впереди целых 2 выходных дня. Давайте на этой прекрасной ноте мы улыбнемся и продолжим наслаждаться музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на Радио Стом.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:56 в Челябинске, дорогие друзья. Наша пятница сегодня проходит стремительно и очень приятно. Я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно в вашей компании. Надеюсь, что вам в моей тоже. Мы с вами встретимся в эфире в понедельник, а сейчас встречайте Ольгу Дееву. Насыщенных и культурных вам выходных, дорогие друзья, и, конечно, отличного настроения. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 20 человек задержаны в Москва-Сити за организацию нелегальных криптообменников для телефонных мошенников. В ФСБ сообщили, что через эту сеть деньги обманутых россиян, включая пенсионеров, переводились на Украину. В процессе выявления преступной схемы силовики блокировали 9 заграничных каналов вывода средств. Задержанным курьерам и сотрудникам нелегальных обменников грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают полный круг потерпевших. Пожар на складе «Валберес» в Екатеринбурге, возникший после атаки БПЛА, удалось локализовать. Большинство товаров на объекте не повреждены, сообщила пресс-служба объединенной компании «Валберес Рус». По известным данным, на месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Всего на склад в Екатеринбурге упали 3 сбитых беспилотника, уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер. При атаке обошлось без пострадавших. В России планируют ввести единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных граждан. По словам советника президента Российской Федерации Елены Ямпольской, проект концепции уже разработан. Сейчас иностранные абитуриенты также сдают русский язык, но содержание и формат испытания каждый университет определяет самостоятельно. Новый экзамен призван унифицировать требования к уровню владения языком для всех поступающих из-за рубежа. Роботы для посадки растений разработала московская школьница Софья Быкова. Новое устройство призвано ускорить озеленительные работы и справиться с дефицитом кадров в сфере благоустройства. Робот оснащен специальным манипулятором, который выкапывает в земле ямы и помещает туда горшки с саженцами. Первые испытания прошли успешно. В ближайшее время разработчица намерена интегрировать в систему искусственный интеллект и спутниковую навигацию, чтобы робот мог выполнять посадку полностью автоматически по загруженному плану. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. «Радио 100». 100 FM.

Энди Уильямс, Moon River. Это была рубрика «Мировой бестселлер» на радио 100 в Челябинске, 13:24. У микрофона я, Ульдеева. Всех приветствую, друзья. Ну что, долгожданная пятница. Всегда с огромным удовольствием об этом напоминаю вам. Надеюсь, что вы уже запланировали много интересных дел и на сегодняшний вечер, и на выходные. Ну а мы продолжаем вам поднимать настроение и делать так, чтобы время рабочее быстрее пролетело с помощью хорошей музыки. Прямо сейчас Эйкон у нас прозвучит, а затем услышите эксклюзивные новости.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лего выпустит новый набор по Гарри Поттеру. У серии книг Таня Гротер появятся два приквела. Лего анонсировала новый набор по Гарри Поттеру под названием «Министерство магии. Коллекционное издание». Релиз запланирован на 1 сентября. Конструктор состоит из почти 3500 деталей. Модель высотой 51 см и шириной 35 см разделена на 3 уровня. Коллекция выпущена к 25-летию серии о Гарри Поттере. Она воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В комплект встроены игровые функции пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз Министерства, обрушить полки в зале пророчеств во время битвы или запустить другие скрытые механизмы. В комплекте идут 14 мини-фигурок персонажей, включая Гермиону Грейнджер, Рона Уизли, Волан-де-Морта, а также фигурку Патронуса Рыси. Цена составит почти $450 или около 37 тысяч рублей. Серия книг Таня Гротер получит два приквела. Об этом сообщило издательство «Эксмо» и писатель Дмитрий Емец. Емец выпустит книги под названием «За тысячу лет до Тани Гротер. Сага о школе вождей» и «За тысячу лет до Тани Гротер. Молот Тельхинов». Диалогия перенесет читателей в прошлое магического мира. Издание расскажет о дружбе Кузи и Рюрика. По сюжету оба героя должны были стать правителями, но их племена объединились, и теперь вождем окажется лишь один из приятелей. Истории в книгах не будут связаны с сюжетом основного серии, поэтому их можно читать независимо от Тани Гротер, подчеркнул автор. При этом новинки обещают фирменный стиль Емца, юмор и славянские мифологические мотивы.
0: Exclusive News на Радио 100.

Garbage с композицией Milk на волне 100 Челябинске 13.41. Ну что, друзья, пятница. А это значит, что мы подготовили для вас обзор самых интересных мероприятий, которые можно посетить в Челябинске в этот уикенд. Афишу для вас готовит Софья Дегтярева. Через несколько минут она расскажет, куда можно отправиться завтра. Не пропустите. Соня не только рассказывает о мероприятиях, но и берет комментарии у их организаторов. Так что все услышите от первого лица. Ну а прямо сейчас Марчибу послушаем.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с художником и мы из джаза. Как провести выходные в городе? Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке, рассказывает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 11.00 стартует пешеходная экскурсия «Челябинск-музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Гости прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках будет играть аудиоспектакль с профессиональными актерами. Через сюжет участники узнают интересные факты о музыкальной стороне Челябинска. Завершится прогулка у зала «Родина». А в 12.00 в Центре межкультурных коммуникаций «Калибри» состоится вторая встреча летнего клуба «Креативщики». Под руководством художника и директора арт-студии «Нюанс» Руслана Султанова-Ральникова участники узнают о творческих профессиях и попробуют себя в живописи.
1: Для лиц старше 12 лет. В 6 вечера в парке «Металлург» можно посмотреть фильм «Мы из джаза под открытым небом». Студента музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке – джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор учеба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Молодой человек мечтает создать свой джаз-бенд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта – Степа и Жора. Степа играет на банджо, а Жора – на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом, и новоиспеченный джаз-бенд начинает. Начинает репетиции для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Музыкальных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Roxette, Queen of Rain, королева дождя, на волне 100. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. Прямо сейчас в рубрике «Люкс Тайм» Джаз Амор, Loving You. А следующий час начнется с новостей. О происходящем в регионе расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Особой историей материнской заботы и стойкости поделился портал «Хорошие новости». Челябинка Татьяна Соколова после гибели сына в зоне спецоперации создала фонд «Мамины руки» для помощи военнослужащим. Название организации появилось из фразы командира, встречавшего Татьяну во время ее первой поездки к сыну. Сегодня фонд на собственные средства закупает и доставляет все необходимое на передовую и в госпитале. От постельного белья и медикаментов до стройматериалов. Для сотен военнослужащих Челябинка стала родным человеком, а регулярные поездки на фронт помогают ей хранить память о сыне. В Агаповке на тропе здоровья отметили День арбуза, который ежегодно празднуют 3 августа. Для детей организовали мастер-классы, игры, викторины и конкурс рисунков на асфальте, а завершился праздник дегустации арбузов. Главным событием стали переданные главе округа Артему Яхимовичу документы, гарантирующие бесплатные путевки для 35 школьников в детские оздоровительные лагеря «Горное ущелье» и «Уральские зори», рассказали в администрации муниципалитета. Бесплатные путевки в лагеря получат одаренные ребята, отличившиеся в учебе, олимпиадах и конкурсах. На базе библиотеки имени Пушкина в Челябинске начал работу федеральный подростковый центр. В новом пространстве созданы все условия для отдыха и развития молодежи. От обширного книжного фонда и игровых зон до площадки для проведения концертов и мастер-классов. Организаторы готовы поддержать любые творческие инициативы ребят. Подобные центры планируют постепенно открыть по всей Челябинской области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Крис Ри с композицией «Summer» звучит на Радио 100 в Челябинске, 14 часов и 13 минут. Музыкальные новости, друзья, для вас. Легендарный бас-гитарист и вокалист Глен Хьюз объявил о прекращении гастрольной деятельности и концертных выступлений. Решение было принято после того, как музыкант узнал, что ему предстоит еще одна операция на открытом сердце. Ранее в этом году он отменил свой весенний тур по Америке, также из-за проблем со здоровьем. Его последнее живое выступление состоялось в конце мая с нынешней группой Dead Daisies, в которой он играет и записал 2 студийных альбома. В программе, кстати говоря, был специальный сет-лист, наполовину посвященный материалу Deep Purple. Впрочем, Глен выразил надежду, что когда-нибудь выйдет на сцену. Ну что же, пожелаем музыканту здоровья и вернемся к музыке высшей пробы. В рубрике «Мировой бестселлер» в этом часе Фрэнка Синатру услышим «Learning the Blues», а в кавер-вилле сейчас «Sweet Coffee» «No Ordinary Love».
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Премьера пятой «Матрицы» состоится не раньше 2028 года. В Карелии прошел летний слет Дедов Морозов. Warner Bros. Discovery представила отчет о своей работе. В нем сказано, что «Матрицу 5» на экранах можно будет увидеть после 2027 года. Сценаристом и режиссером выступит Дрю Годдард. Возвращение Нео и Тринити официально не подтверждено. Детали сюжета держатся в секрете. Сейчас идет работа над сценарием. Премьера первой «Матрицы» состоялась в 1999 году. Фильм рассказывает о хакере Нео, который узнает, что весь его мир – это компьютерная иллюзия, созданная машинами для контроля над людьми. Следом вышли еще два фильма «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». Спустя много лет в фильме «Матрица. Воскрешение» Нео и Тринити оживают внутри новой и улучшенной версии симуляции без воспоминаний, но повстанцы нового поколения снова освобождают их, после чего герои вместе обретают власть над виртуальным миром. Дедушки Морозы со всей России проводят каникулы в Карелии. Они встретились в городе Сартовало и добрались до острова Кижи, сообщает пресс-служба музея-заповедника Кижи. Новогодние волшебники собрались по приглашению прионежского Деда Мороза, который в прошлом году по итогам конкурса сказочных волшебников в городе Великий Устюг стал лучшим в стране. В путешествие отправились дагестанский старец Шаратель, Дед Мороз Дивный из города Королев, суровый Дед Мороз и повелитель холода из Челябинска, рязанский и архангельский Деды Морозы. Морозы также побывали в Петрозаводске, экскурсию им провели местные зимние волшебники. Проект фактически воплотил в реальность задумку знаменитого советского мультфильма «Дед Мороз и лето» 1969 года. По сюжету этой сказки главный зимний персонаж отправился к людям, чтобы узнать, как они отдыхают в теплое время года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Warm Careless Whisper на радио Stone. Что ж, друзья, это прям хитовый хит от Джорджа Майкла. Конечно же, я вам расскажу про эту композицию, у нее есть история. Написал ее сам Джордж Майкл, о чем же рассказывает слушателю Careless Whisper. Музыкант вспоминает, что в 12 лет он ходил часто со своей старшей сестренкой на каток, а там была девочка по имени Джейн, у нее были прекрасные светлые волосы, и Джордж Майкл по уши влюбился, но ничего не произошло. Вновь они встретились на дискотеке спустя много лет. Там Джордж Майкл выступал в качестве диджея, и у них с Джейн завязались отношения. Вот только он ей не рассказал, что у него есть девушка, и начал встречаться с двумя девушками одновременно. И вот все эти события были отражены в тексте этой композиции. Вышла она синглом в 1984 году и сразу же заняла лидирующую позицию в хит-парадах многих стран, разошлась с тиражом более 6 миллионов копий. Ну и кроме того, эту песню вы можете слышать в фильме «Дэдпул», который вышел в 2016 году. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Сейчас у нас рубрика «Summertime», в которой Антонио Карлос Жобим и Элис Режина прозвучат.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Адриана Челентано звучит на радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Сейчас Отис Рединг с песней «The Dog on the Bay» будет в рубрике «Lux Time». А затем встречайте Елену Трубникову. Она расскажет вам о происходящем в мире. В эфир выйдут актуальные новости.
1: «Lux Time» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это do you? Ага, do you.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Верховный суд России признал незаконным лишение прав за нетрезвую езду, если личность водителя не подтверждена документально. В деле рассматривался иск мужчины из Новосибирска, которого в апреле 2024 года оштрафовали и лишили прав после остановки авто его двоюродного брата с признаками алкогольного опьянения. Постановление отменено, поскольку личность водителя была установлена лишь по словам и фото без документальных подтверждений. Рэпер Александр Степанов, известный как Ice-T, навестил в госпитале Росгвардии ветерана СВО Виталия, которому фонд «Орион» помог после тяжелого ранения получить спортивный протез. Военнослужащий смог вернуться к служебным задачам, спорту и музыке, а сейчас записывает патриотический альбом о боевых товарищах. Во время встречи артист привез витамины и продукты, а ветеран подарил ему чай с Кавказа и включил свои песни. Более 20 человек задержаны в Москва-Сити за организацию нелегальных криптообменников для телефонных мошенников. В ФСБ сообщили, что через эту сеть деньги обманутых россиян, включая пенсионеров, переводились на Украину. В процессе выявления преступной схемы силовики блокировали 9 заграничных каналов вывода средств. Задержанным курьерам и сотрудникам нелегальных обменников грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают полный круг потерпевших. Число наркопреступлений в России за первое полугодие упало на 39%. Однако реальное количество нарушителей почти не изменилось. Как отмечают аналитики, резкое снижение показателей связано с новым подходом Верховного суда к учету закладок. Ранее за каждую спрятанную порцию из одной партии возбуждалось отдельное уголовное дело, из-за чего статистика искусственно росла. Теперь же раскладка одной партии чаще считается единым преступлением. Однако в Собвезе отмечают двукратное падение преступности среди несовершеннолетних и снижение объема ввозимого героина из-за спада афганского трафика.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Денис Ллойд, Anxious, на волне стол в Челябинске, 15:21. Друзья, предлагаю посмотреть, какая погода нас ждет в эти выходные. А погода будет прекрасная. В субботу и воскресенье жара. Синоптики обещают нам до плюс 28 градусов. Впрочем, в воскресенье возможны осадки, чтобы немножечко освежиться. На следующей неделе будет чуть прохладнее, но все равно август в своем лучшем проявлении, плюс 25. Синоптики обещают нам на протяжении всей следующей недели. Лето продолжается, прекрасные новости, а у нас продолжает звучать музыка высшей пробы и в мировом бестселлере Фрэнки Вали сейчас «Can't take my eyes off you».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лего выпустит новый набор по Гарри Поттеру. У серии книг Таня Гротер появятся два приквела. Лего анонсировала новый набор по Гарри Поттеру под названием «Министерство магии. Коллекционное издание». Релиз запланирован на 1 сентября. Конструктор состоит из почти 3500 деталей. Модель высотой 51 см и шириной 35 см разделена на 3 уровня. Коллекция выпущена к 25-летию серии о Гарри Поттере. Она воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В комплект встроены игровые функции пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в министерства, обрушить полки в зале пророчеств во время битвы или запустить другие скрытые механизмы. В комплекте идут 14 мини-фигурок персонажей, включая Гермиону Грейнджер, Рона Уизли, Волан-де-Морта, а также фигурку Патронуса Рыси. Цена составит почти $450 или около 37 тысяч рублей. Серия книг Таня Гротер получит два приквела. Об этом сообщило издательство «Эксмо» и писатель Дмитрий Емец. Емец выпустит книги под названием «За тысячу лет до Тани Гротер. Сага о школе вождей» и «За тысячу лет до Тани Гротер. Молот Тельхинов». Диалогия перенесет читателей в прошлое магического мира. Издание расскажет о дружбе Кузи и Рюрика. По сюжету оба героя должны были стать правителями, но их племена объединились, и теперь вождем окажется лишь один из приятелей. Истории в книгах не будут связаны с сюжетом основного серии, поэтому их можно читать независимо от Тани Гротер, подчеркнул автор. При этом новинки обещают фирменный стиль Емца, юмор и славянские мифологические мотивы.
0: Exclusive News на Радио 100.

Нобель Жильберта, August Day Song, ремикс мы услышали в рубрике Summertime. Челябинске 15:37. Ну что ж, друзья, открывается новый театральный сезон. Первые спектакли запланированы уже на август. И многие учреждения начали делиться планами на ближайшее время. Через несколько минут в нашем эфире вы услышите рубрику «Культурный код». Для вас ее готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. И сегодня к Кристине придет в гости директор камерного театра Павел Михайлов, чтобы рассказать о том, какими премьерами порадует нас театр в этом сезоне. «Культурный код» будет в эфире в 15:45. Перед этим музыкой прямо сейчас «Аха» у нас прозвучит «Take on me».

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 августа. В День воздушно-космических сил России телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала. Переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: В Челябинске открывается новый театральный сезон 2026-2027. Первые спектакли запланированы уже на август, а многие учреждения начали делиться планами на ближайшее время. Своими планами нового 38-го сезона поделится Камерный театр. В гостях в студии Радио 100 директор Камерного театра Павел Михайлов. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Новый театральный сезон – это всегда такое особое предвкушение для зрителя. Какой он будет в этом году, какие премьеры запланированы и какие любимые спектакли включены?
2: Сезон будет для нас непростым, потому что у нас идет капитальный ремонт, и мы в гостях работаем. Основная наша площадка – это Дворец культуры «Амбассадор», который находится на улице Российской, рядом с бассейном, рядом с перекрестком с проспектом Победы. И мы начинаем традиционно рано, спектакли мы уже играем в августе. Но а в конце сентября мы представим первую такую премьеру. Это наша режиссерская лаборатория. 5 режиссеров приезжают к нам для того, чтобы поставить Гамлета. Пьеса состоит из 5 актов. Каждый акт – это свой режиссер. И так интересно будет, что в каждом акте будет свой Гамлет. И даже в одном из актов будет Гамлет-женщина. Что у нас получится, мы покажем 30 сентября. И зрители будут голосовать. Голосовать, продолжить ли нам эту работу, превратить ли ее в спектакль или забыть как страшный сон. Ну а затем уже в декабре мы представим нашу новогоднюю сказку, и это будет очень такая родная, наверное, нам всем история по мотивам сказок Шергина. «Волшебное кольцо», тот самый хрустальный мост, который через реку появляется, и тот самый невероятный язык у героев. Вот, в общем, вот это вот будет премьера. Но то, что будет происходить во второй половине сезона, это пока что наши такие планы, которые мы подтверждаем.
1: Слушатели Радио 100, конечно же, являются искушенными театралами и, конечно, знают про ремонт в основном здании. А как для вас вот эта вот новая территория, отсутствие родных стен, такой новый формат, какие-то смелые решения художественные вы заявили на этот сезон?
2: Вообще подстегивают новые обстоятельства для того, чтобы как-то видоизменяться. И наша задача вот была первая – приспособить здание Дворца культуры, пусть и очень красивого, 32-го года постройки, да, такого советского, с лепниной. Но мы его технически сегодня приспосабливаем, продолжаем это делать. Не скажу, что есть какие-то вот технологические прорывы, но, по крайней мере, все наши спектакли становятся более мобильными. Мы продолжаем делать хорошие большие декорации, шить прекрасные костюмы, но при этом теперь наши спектакли могут встать на любую площадку. И раньше была такая проблема, что мы сделали спектакль, он вписался ровно на нашу сцену, и все. И мы его не можем никуда вывести, потому что справа у нас дверь, в определенном месте люк, тут, значит, подъемное устройство. А вот сейчас вот попробуй-ка сделай без всего этого спектакль на обычной пустой голой сцене.
1: Да, потому что вообще сцена камерного, она от всех театров отличается, она такая интересная, всегда была.
2: Была, это правильное слово.
1: Да, все впереди, будет какая-то новая сцена.
2: Будет видоизмененная сцена, потому что мы делаем наш театр более современным и более удобным. Сцена у нас была очень высокая, и зеркало сцены, так называемое, да, то есть вот эта вот арка первая, которую видят зрители, оно было не очень высоким. Теперь наша сцена чуть-чуть утопится вниз, под ней появится самый настоящий театральный трюм, которого у нас не было. В нем будут встроены специальные люки провала, так называемые, благодаря которым может подниматься или опускаться внезапно под сцену или из-под сцены артист. И подъемную устройства будут новые, которые будут на специальных пультах управления неручного привода. Будут более удобные кресла, будет новая система звука, новый свет. То есть вот у нас театр будет заново переупакован.
1: Как повлияла вот эта кочевая жизнь, так скажем, на репертуар в целом театра?
2: Мы пытаемся сохранить наш репертуар и приспособить его к новой площадке во Дворце культуры «Амбассадор». И мы очень рады, когда наши зрители, и постоянные, и непостоянные, приходят к нам, потому что зритель привыкает, как правило, приходить в определенное место, вот на улицу Цвилинга, 15, и в другое место не всегда все идут, да, за театром. И я прямо хочу обратиться к нашим зрителям, что приходите к нам. Не бойтесь нового пространства. Оно, может быть, даже знакомые вам спектакли сделало совершенно другими. И это будет настоящее открытие. Приходите к нам, и мы рады вашей поддержке. Для нас это очень важно.
1: Вы упомянули про режиссерскую лабораторию «Гамлетомания». Это как из новинок, да, этого сезона. Также у вас есть премьерный спектакль «Буря», который в том году, получается, была премьерой. И этот сезон тоже открывается «Бурей». Спектакль символичный в связи с реконструкцией театра, самого здания. Как вообще вот для труппы именно вот его сюжет, как он перекликается с вот этой ситуацией, с вашей?
2: Скорее всего, даже, может быть, не с этой ситуацией, потому что самая главная тема спектакля — тема прощения. И это, скорее всего, вообще каждого касается из нас. Уметь прощать, уметь принимать. Мы не всегда умеем, и груз вот этого неприятия, он зачастую отравляет нашу жизнь. И вот есть такая светлая, очень легкая какая-то лирическая тема в этом спектакле. И вот она как раз дает нам вот это настроение уметь принимать те условия, в которых мы сегодня оказались. И я хочу сказать нашей труппе большое спасибо за то, как они в эти условия погрузились и не впали в панику, да, не стали, значит, вот как-то вот обращать внимание на какие-то неудобства, а наоборот, очень активно включаются в творческую работу и приносят актеры свои предложения. У нас самостоятельные работы какие-то возникают. То есть вот труппа в очень такой собранной, хорошей ситуации сейчас.
1: Павел Геннадьевич, вы приоткрыли завесу, как будет выглядеть театр скоро, да, когда это случится? Челябинск будет уже культурной столицей 2027. Насколько это будет связано вот с открытием тоже нового здания?
2: Мы очень верим и надеемся, что именно в этот год, год культурной столицы, камерный обретет обновленное здание и обновленное по всем статьям. Потому что на самом деле не только зрительный зал, не только сцена, но и все закулисное пространство будет подвергнуто масштабной переделке. И малая сцена у нас появится более комфортная, и возникнут очень красивые интерьеры в зрительской части, на первом этаже, на втором этаже, и будет переформатирована наша актерская часть. Я надеюсь, что этот праздник хотя бы в конце 27-го года произойдет, когда строители передадут нам готовое здание. Да, возможно, оно будет наполняться оборудованием еще и в 28-м году. Да, возможно, первые спектакли мы сыграем только в 28-м, но в 27-м, если все пойдет по плану, думаю, что как минимум мы сделаем какую-то экскурсию для тех, кто хочет увидеть, как изменился театр.
1: У вас же были, получается, экскурсии театральные?
2: Да, у нас были театральные экскурсии, и мы с большим удовольствием встречали наших зрителей, потому что всем интересно заглянуть за кулисы, да, всем интересно увидеть, как вообще делается театр изнутри. И вот те, кто видел наш театр, я думаю, что они вообще не узнают это пространство, потому что даже наши артисты, глядя на мои фотографии, которые я периодически размещаю у себя в соцсетях со стройки, они уже не понимают, где это. Настолько масштабные перемены. Мы понижаем уровень полов, мы выравниваем его. Если помнят наши постоянные зрители, там у нас подиумы были в фойе и лесенки. И, ну, это не очень удобно для того, чтобы, там, допустим, маломобильным группам населения как-то передвигаться. Это не очень удобно, когда мы елки проводим. Хоровод-то водить неудобно. Там же ступеньки постоянные. Теперь все будет выровнено. Благодаря этому будут подниматься потолки, будет больше воздуха. А наш стиль модерн нашего здания, он будет подчеркнут и немножко даже преувеличен. И вот эта вот безумная красота должна просто сшибать с ног наших гостей, и я думаю, что будем показывать это.
1: Ну, мы все в предвкушении этого и будем ждать открытия здания театра, будем ждать этого праздника. Спасибо большое вам за интервью, и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» был директор камерного театра Павел Михайлов.
3: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Ветеран МЧС России Нина Чулкова, которой 96 лет, продолжает вести активный образ жизни. Занимается физкультурой и делится опытом. Во дворе ее дома установили спортивную конструкцию. Недавно ее посетили сотрудники МЧС, и она напомнила о необходимости заниматься спортом после 30. Нина работает в группах здоровья и остается активной участницей ветеранской организации чрезвычайного ведомства Южного Урала. В регионе строят новые спортивные комплексы для обучения молодых специалистов и поддержания их боеспособности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Копейском городском округе. Первым объектом поездки стало предприятие «Полисорб». Это ведущий российский производитель лекарственных препаратов. Глава региона осмотрел производственные площадки, ознакомился с полным циклом выпуска продукции и современными технологиями. Также он обсудил с руководством результаты работы, кадровый потенциал и план развития компании. В Магнитогорскую городскую больницу номер 3 поступил УЗИ-сканер экспертного класса, на котором выполнили порядка 2500 исследований. Оборудование используется для диагностики органов брюшной полости и сердечно-сосудистой системы. Аппарат с высокой точностью изображения и искусственным интеллектом помогает быстрее проводить обследование, подтверждать или исключать предварительные диагнозы и находить бессимптомные патологии, включая опухоли молочных желез. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Acoustic Guitar Tribute Players Blank Space. Это был кавер на песню от Taylor Swift. Сегодня отмечается День холостяка, друзья. Поздравляю всех свободных мужчин с этим праздником. Можно встретиться с такими же друзьями-холостяками и замечательно провести время, как вы считаете. Тем более вечер пятницы, мне кажется, для этого идеально подходит. Холостяков дома не ждет жена, поэтому вечер пятницы можно продлить до субботы, а может быть даже и до воскресенья. Ну что же, вернемся к музыке. В мировом бестселлере у нас... Дасти Спрингфилд прозвучит «I only want to be with you», а прямо сейчас Римана услышим «Супергёрл».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Премьера пятой «Матрицы» состоится не раньше 2028 года. В Карелии прошел летний слет Дедов Морозов. Warner Bros. Discovery представила отчет о своей работе. В нем сказано, что «Матрицу 5» на экранах можно будет увидеть после 2027 года. Сценаристом и режиссером выступит Дрю Годдард. Возвращение Нео и Тринити официально не подтверждено. Детали сюжета держатся в секрете. Сейчас идет работа над сценарием. Премьера первой «Матрицы» состоялась в 1999 году. Фильм рассказывает о хакере Нео, который узнает, что весь его мир – это компьютерная иллюзия, созданная машинами для контроля над людьми. Следом вышли еще два фильма «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». Спустя много лет в фильме «Матрица. Воскрешение» Нео и Тринити оживают внутри новой и улучшенной версии симуляции без воспоминаний, но повстанцы нового поколения снова освобождают их, после чего герои вместе обретают власть над виртуальным миром. Дедушки Морозы со всей России проводят каникулы в Карелии. Они встретились в городе Сартовало и добрались до острова Кижи, сообщает пресс-служба музея-заповедника Кижи. Новогодние волшебники собрались по приглашению Прионежского Деда Мороза, который в прошлом году по итогам конкурса сказочных волшебников в городе Великий Устюг стал лучшим в стране. В путешествие отправились дагестанский старец Шаратель, Дед Мороз Дивный из города Королев, суровый Дед Мороз и повелитель холода из Челябинска, рязанский и архангельский Деды Морозы. Морозы также побывали в Петрозаводске. Экскурсию им провели местные зимние волшебники. Проект фактически воплотил в реальность задумку знаменитого советского мультфильма «Дед Мороз и лето» 1969 года. По сюжету этой сказки главный зимний персонаж отправился к людям, чтобы узнать, как они отдыхают в теплое время года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления

0: проекты.рф. Национальные проекты России.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

на радио 100, Челябинске 16:44. Продолжаем нашу музыкальную пятницу. Ближайшие 10 минут в эфире Roxette прозвучат с композицией The Look. Ну а прямо сейчас шикарнейший дуэт Элвис Пресли и диджей Марк Ронсон с композицией Can't Help Falling in Love. Это будет ремикс от Марка Ронсона. Ну что, пришло время немножечко подвигаться. Если есть возможность, то обязательно позвольте себе это сделать. Разомнитесь, друзья. Хватит сидеть на рабочем месте. Тем более, что до завершения трудовой недели осталось совсем немножечко подождать.

0: Уитни Хьюстон и Джордж Майкл «If I Told You That» на радио «Стоп». Почти 5 часов вечера в южноуральской столице. Сейчас Мелоди Гордо услышим с песней «Over the Rainbow», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ «ЮРГУ-НИУ».
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Евросоюз объявил о новых санкциях, включив в список 5 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, сообщила госпожа Каллас, однако имена попавших под ограничения не уточнила. Дипломат обвинила Россию в атаках на гражданское население Украины и заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление, пока Россия не завершит боевые действия. Вместе с тем, российская Минобороны регулярно отчитывается об ударах по военным объектам на Украине – без ущерба для мирных граждан. Ранее Великобритания расширила санкционный список. Туда вошли 12 компаний, одно физическое лицо и 6 судов, среди которых Озон Банк, Центр Инвест, Реалист Банк, Банк Ставр и Телепорт Банк. Жалобы Зеленского на нехватку ракет для систем ПВО не помогут Украине, сообщает немецкая газета «Берлинер Цейтунг». Президент Украины умоляет союзников передать больше ракет из запасов, которые уже ниже стратегического минимума. Издание отмечает, что Зеленский столкнулся с нерешаемой проблемой, и его усилия – лишь попытка спасти ситуацию в противостоянии с Россией, в котором у Киева очень скромные шансы. Напомню, что в июле Трамп предлагал Украине лицензии на ракеты «Патриот», но затем от этой идеи отказался. А в начале августа Зеленский заявил, что Запад ограничивает поставки ракет «Патриот» для сговорчивости Украины. За 2,5 года в Уральском федеральном округе число случаев зацепинга на железных дорогах выросло в несколько раз. В 2026 году в Екатеринбурге зафиксировали 21 случай, а всего по УРФО – 93. В прошлом году на вокзале Екатеринбург-Пассажирский не было случаев, а в 2025-м – 27. Чаще зацеперами становятся подростки от 12 до 17 лет, иногда и десятилетние. МВД связывает рост с опасным трендом из центральных районов, советуя родителям следить за досугом детей и их внешним видом. Минцифра России заявила, что ограничения на доступ детей к социальным сетям через запрет СМС-регистрации не планируется. Ведомство уточнило, что нормы второго антимошеннического пакета, утвержденного в июне, дают операторам право внедрять дополнительную защиту для детских сим-карт, но решать об этом должны родители. Исключение делается для авторизационных сообщений от государственных систем, где защита уже реализована, например, код от госуслуг. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Морис Альберт с композицией «Feelings» звучит в рубрике «Мировой бестселлер». В Челябинске 17:25. Друзья, нашла интересное исследование. Ученые пришли к выводу, что привычка сидеть с прямой спиной не только снижает нагрузку на позвоночник, но и немного улучшает эмоциональное состояние и влияет на принятие решений. В эксперименте приняли участие почти 200 человек. Одним было удобно сидеть прямо, а другим приходилось наклоняться вперед и сутулиться, чтобы дотянуться до своего планшета. И люди, сидевшие прямо, принимали более удачные решения и набирали больше баллов в игре, которая была предложена. Кроме того, участники с прямой осанкой чаще сообщали о чувстве гордости и более позитивном эмоциональном состоянии. Так что, друзья, если вы сейчас сидите, давайте выпрямимся, выпрямим нашу спину и сразу почувствуем прилив бодрости и хорошего настроения. Ну и вернемся к музыке. В нашем эфире дуэт прозвучит. Дестрация Робби Уильямс. Песня называется Strange Days.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Лего выпустит новый набор по Гарри Поттеру. У серии книг Таня Гротер появятся два приквела. Лего анонсировала новый набор по Гарри Поттеру под названием «Министерство магии. Коллекционное издание». Релиз запланирован на 1 сентября. Конструктор состоит из почти 3500 деталей. Модель высотой 51 см и шириной 35 см разделена на 3 уровня. Коллекция выпущена к 25-летию серии о Гарри Поттере. Она воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В комплект встроены игровые функции пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз Министерства, обрушить полки в зале пророчеств во время битвы или запустить другие скрытые механизмы. В комплекте идут 14 мини-фигурок персонажей, включая Гермиону Грейнджер, Рона Уизли, Волан-де-Морта, а также фигурку Патронуса Рыси. Цена составит почти $450 или около 37 тысяч рублей. Серия книг Таня Гротер получит два приквела. Об этом сообщило издательство «Эксмо» и писатель Дмитрий Емец. Емец выпустит книги под названием «За тысячу лет до Тани Гротер. Сага о школе вождей» и «За тысячу лет до Тани Гротер. Молот Тельхинов». Диалогия перенесет читателей в прошлое магического мира. Издание расскажет о дружбе Кузи и Рюрика. По сюжету оба героя должны были стать правителями, но их племена объединились, и теперь вождем окажется лишь один из приятелей. Истории в книгах не будут связаны с сюжетом основного серии, поэтому их можно читать независимо от Тани Гротер, подчеркнул автор. При этом новинки обещают фирменный стиль Емца, юмор и славянские мифологические мотивы.
0: Exclusive News на Радио 100.

Астра Жильберта, Shadow of Your Smile на волне 100. Челябинске 17:38. Ну что, друзья, как всегда, мы заботимся о том, чтобы ваши выходные прошли весело и интересно. Поэтому моя коллега Софья Дегтярева подготовила для вас обзор самых увлекательных мероприятий, которые состоятся уже завтра в Челябинске. О них расскажут сами организаторы в новом выпуске афиши выходного дня. Выпуск у нас будет в эфире звучать в 17:45. Обязательно его послушайте. А прямо сейчас музыка. Диан Бромфельд с композицией «Fooling».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с художником и мы из джаза. Как провести выходные в городе? Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке, рассказывает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 11.00 стартует пешеходная экскурсия «Челябинск-музыкальный». Сбор у фонтана на площади Революции. Гости прогуляются мимо концертного зала имени Прокофьева, оперного театра и театра драмы. В наушниках будет играть аудиоспектакль с профессиональными актерами. Через сюжет участники

0: узнают интересные факты о музыкальной стороне Челябинска. Завершится прогулка у зала «Родина». А в 12.00 в Центре межкультурных коммуникаций «Калибри» состоится вторая встреча летнего клуба «Креативщики». Под руководством художника и директора арт-студии «Нюанс» Руслана Султанова-Ральникова участники узнают о творческих профессиях и попробуют себя в живописи.
1: Для лиц старше 12 лет. В 6 вечера в парке «Металлург» можно посмотреть фильм «Мы из джаза под открытым небом». Студента музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке – джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор учеба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Молодой человек мечтает создать свой джаз-бенд. По объявлению к нему приходят два друга музыканта – Степа и Жора. Степа играет на банджо, а Жора – на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом, и новоиспеченный джаз-бенд начинает репетиции для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Музыкальных вам выходных!
2: Афиша выходного дня на радио «100».

0: Вангелис звучат на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Завершим час рубрикой «Люкс Тайм», в которой Дорис Дэй услышим сейчас с композицией «Perhaps, Perhaps, Perhaps». А сразу после новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: City News на радио 100.
2: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Алексей Текслер провел прием граждан в Копейском городском округе в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья». Губернатор рассмотрел обращения жителей по вопросам благоустройства и поручил проработать проезд на улице Петра Томилова, подтвердил строительство новой школы взамен аварийной школы номер 9 и распорядился усилить ремонт проблемных дорог в Старокамышинске. Также будет сформирована трехлетняя программа развития дорожной инфраструктуры Копейска, охватывающая город и поселки. Все поручения находятся на личном контроле главы региона. В Челябинске задержан тренер спортивной школы по подозрению в насильственных сексуальных действиях в отношении ребенка. Подробности преступления не разглашаются. Известно лишь, что мужчина работал с мальчиками 10 лет и старше. В деле один эпизод, но проверяются возможные случаи за несколько лет и участие в них до 10 детей. На пересечении улиц Энгельса и Труда в Челябинске возле нового здания Федеральной налоговой службы планируется возведение храмового комплекса, о чем сообщили в мэрии. Проект включает строительство в две очереди – сначала часовни, затем полноценного религиозного комплекса со сроком завершения до 2041 года. Инициативу поддерживают муниципальный округ и епархия. Границы проектируемой территории совпадают с зоной деловой застройки.
3: Реклама спонсора.
4: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
5: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
6: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: your man.
1: Реклама на Радио 100.
2: 12 августа, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джамираквай, Corner of the Earth на Радио 100. 18:17 в Челябинске. Ну что, друзья, я уверена, что даже отъявленные трудоголики уже и те заканчивают все свои дела на этой неделе. Хватит, друзья, работать. Пора и честь знать, как говорится. Пора уже отдохнуть и набраться сил, потому что во всем нужен баланс, поэтому заканчивайте все свои дела и проводите приятно вечер пятницы. Единственное, с чем заканчивать не стоит, так это с прослушиванием музыки, которая звучит на Радио 100. Оставайтесь с нами подольше. В мировом бестселлере в этом часе Хулио Иглесиас у нас будет звучать, его композиция «Натали», а в кавервилле «Mia Rose, Love Me Like You Do».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Maroon 5, Wake Up Call на волне 100 в Челябинске, 18:40. Друзья, напоминаю о том, что Радио 100 можно слушать не только через радиоприемник. Также мы звучим на сайте radio100fm.ru и в нашей группе ВКонтакте. А если у вас есть умная колонка, то можете попросить Алису включить для вас радиостанцию 100% комфорта. Ну и кроме того, если вдруг вам понравилась песня в эфире, но название вы не знаете, тогда заходите на сайт, там есть плейлист. Вбивайте в него время, примерное, дату, и вся нужная информация появится у вас перед глазами. Но прямо сейчас у нас Том Волкер и Masked Wolf, Something Beautiful.

0: Антонио Карлос Жобим звучит на радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Впрочем, ненадолго, жду в эту субботу в 11 утра здесь, на волне 100. Будем вместе встречать выходные, слушать много хорошей музыки. Приятно проводить время в компании единомышленников. Так что настраивайтесь на волну 100. Да, и сейчас не уходите. Впереди вас много ждет хороших композиций. И вот одна из них «Baby» в рубрике «Lux Time».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.
6: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Особой историей материнской заботы и стойкости поделился портал «Хорошие новости». Челябинка Татьяна Соколова после гибели сына в зоне спецоперации создала фонд «Мамины руки» для помощи военнослужащим. Название организации появилось из фразы командира, встречавшего Татьяну во время ее первой поездки к сыну. Сегодня фонд на собственные средства закупает и доставляет все необходимое на передовую и в госпитале. От постельного белья и медикаментов до стройматериалов. Для сотен военнослужащих Челябинка стала родным человеком, а регулярные поездки на фронт помогают ей хранить память о сыне. В Агаповке на тропе здоровья отметили День арбуза, который ежегодно празднуют 3 августа. Для детей организовали мастер-классы, игры, викторины и конкурс рисунков на асфальте, а завершился праздник дегустацией арбузов. Главным событием стали переданные главе округа Артему Яхимовичу документы, гарантирующие бесплатные путевки для 35 школьников в детские оздоровительные лагеря «Горное ущелье» и «Уральские зори», рассказали в администрации муниципалитета. Бесплатные путевки в лагеря получат одаренные ребята, отличившиеся в учебе, олимпиадах и конкурсах. На базе библиотеки имени Пушкина в Челябинске начал работу федеральный подростковый центр. В новом пространстве созданы все условия для отдыха и развития молодежи. От обширного книжного фонда и игровых зон до площадки для проведения концертов и мастер-классов. Организаторы готовы поддержать любые творческие инициативы ребят. Подобные центры планируют постепенно открыть по всей Челябинской области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радио 100. Сочетание вкуса и стиля.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают Землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Евросоюз объявил о новых санкциях, включив в список 5 физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, сообщила госпожа Каллас, однако имена попавших под ограничения не уточнила. Дипломат обвинила Россию в атаках на гражданское население Украины и заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление, пока Россия не завершит боевые действия. Вместе с тем, российская Минобороны регулярно отчитывается об ударах по военным объектам на Украине – без ущерба для мирных граждан. Ранее Великобритания расширила санкционный список. Туда вошли 12 компаний, одно физическое лицо и 6 судов, среди которых Озонбанк, Центр Инвест, Реалистбанк, Банк Ставр и Телепортбанк. Жалобы Зеленского на нехватку ракет для систем ПВО не помогут Украине, сообщает немецкая газета «Берлинер Цейтунг». Президент Украины умоляет союзников передать больше ракет из запасов, которые уже ниже стратегического минимума. Издание отмечает, что Зеленский столкнулся с нерешаемой проблемой, и его усилия – лишь попытка спасти ситуацию в противостоянии с Россией, в котором у Киева очень скромные шансы. Напомню, что в июле Трамп предлагал Украине лицензии на ракеты «Патриот», но затем от этой идеи отказался. А в начале августа Зеленский заявил, что Запад ограничивает поставки ракет «Патриот» для сговорчивости Украины. За 2,5 года в Уральском федеральном округе число случаев зацепинга на железных дорогах выросло в несколько раз. В 2026 году в Екатеринбурге зафиксировали 21 случай, а всего по УРФО – 93. В прошлом году на вокзале Екатеринбург-Пассажирский не было случаев, а в 2025-м – 27. Чаще зацеперами становятся подростки от 12 до 17 лет, иногда и 10-летние. МВД связывает рост с опасным трендом из центральных районов, советуя родителям следить за досугом детей и их внешним видом. Минцифра России заявила, что ограничения на доступ детей к социальным сетям через запрет СМС-регистрации не планируется. Ведомство уточнило, что нормы второго антимошеннического пакета, утвержденного в июне, дают операторам право внедрять дополнительную защиту для детских сим-карт, но решать об этом должны родители. Исключение делается для авторизационных сообщений от государственных систем, где защита уже реализована, например, код от госуслуг. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 33. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

você não quer nem mais lembrar. Quem sabe, talvez só você

turn on, turn on, turn on.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.